0: благостоянии святых Божьих церквей и соединенности Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святим храме сем и с верою благовения и страхом Божьим входящих во

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицю нашу Богородицю и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живой

закона, естеством закона творя, си закона неимут, сами себе суть закон, и же являют дело законное, написано в сердцах своих, послушествующие им совести и между собою помыслом, осуждающим или отвещающим.

Ходя Иисус при море Галилейском, видит два брата, Симона глаголемого Петра и Андрея, брата его, метающим реши в море, бысты бори-бори, и глагола им, грядить по мне, и сотворю веловце человеком. Они же обил ставшим реже по ним и достам, и пришед оттуду, видя и на два брата, Иакова Завидеева, Иоанна, брата его, в корабли с Завидеем отцем, и заведующим реже своя, и возва их. Они же обеставши корабль отца своего, по ним и достам, и прихождяши всю Галилею Иисус, уча на сонмищих их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всяк недуг и всякую язю в людях. Во время оно по Иисусе идоши народы мнози от Галилеи и Десятиград, и от Иерусалима Иудеи, и со оного полу Иордана. Озарив же народы, взыди на гору, и светши ему приступивши к нему ученице его, и отверз уста своя учаши и глаголя, блаженни нищие духом, яко техе царстве небесное, блаженни плачущие, яко ти утишатся, блаженни кротцы, яко ти наследят землю, блаженни алчущие, жаждущие правды, яко ти насытятся, блаженни милостиви, яко ти помиловани будут, блаженни чистые сердцем, яко ти Бога узрят, блаженни миротворцы, яко ти сыновья Божии нарекутся, блаженни изгнанные правды ради, яко тихи царство небесное, блаженни есте, егда подосят вам, и ждинут, и рекут всяк золовол, на вылжущий меня ради.

0: Лице милости Твоей молим Ты со услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся великому Господине, Отце нашим блаженнейшим, митрополите Онуфрии, Господине нашим, высокопреосвященнейшим, митрополите Феодоре и всей

Еще молимся о покаянии души усопшей рабу Божией, блаженнейшего митрополита Владимира и блаженнейшего Дорофея Николая, митрополита Николая, и в покаянии всех поминаем их сороку усти, и воинов на поле брани, убиенных за веру и отечество, о еже простите

Христе воскресение, живот и покой усопших гробов Божий, всех поминаем в покоении, поминаем в сорокоустии, и воинов на поле брани убиенных за верю Отечество Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначалью Твоим Отцем Всесвятым Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне

0: Соедините святей свой собор, не апостольской церкви.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже.

живота наше безболезный, непостыдный, мирный, и добро ответа на страшным судающий Христови просим. Чистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянутыми.

0: изрядно пресвяти, пречисти преблагословенні й славені, владычицы нашей Богородицы и Преснодивы Марии.
1: Пресвятая Богородице, помоги.

0: Прости приемше божественных святых пречистых, бессмертных небесных и животворящих страшных Христовых тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже Твоє.

0: Благословение Господне на вас, то благодать человеколюбие, всегда ныне и пресно, и во веки веков.
1: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше.

воскресе из мертвых. Христос истинный, Бог наш, молитвы пречистой своей матери. Святий став несивальник апостолов, святий Кирилла и Мефодія, святий Деліана Златоустого и всех святих земли русских просиявших, их же и память совершаем. И всех святих помилуйте, спасет нас, як облах, и